0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Деград Медиа Групп. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Чикаго за прошедшие выходные застрелили 7 человек, десятки получили ранения. Трамп обвинил вандалов в порче отражающего бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. Печальные новости. Умер Эллен Гринспен. Это главный банкир Соединенных Штатов при аж 4 президентах. Его называли финансистом-оберегом. Казначейство Соединенных Штатов выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти, сообщила глава Министерства финансов Скотт Бессент. Тем временем вице-президент нашей страны Джей Ди Венс заявил, что Иран согласился пустить инспекторов МАГАТЭ для новых проверок. МИД Израиля вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко о Холокосте. Премьер Великобритании Кир Стармер объявил, что он уходит в отставку. Украинские военные нанесли удар по Воронежу. Судя по кадрам, опубликованным в мониторинговых телеграм-каналах, поражен был Воронежский завод полупроводниковых приборов. В понедельник вечером глава региона сообщил, что в результате атаки погибли 5 человек. Также ВСУ атаковали центр космической связи в подмосковной Дубне. В Крыму приостановили прием детей в лагеря. Напомню, что с конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 «Новороссия». Сообщается, что заправки в Крыму с воскресенья стоят абсолютно пустые. Об этом говорят корреспонденты, наши коллеги на BBC. И за эти выходные последствия блокады полуострова Украины только усилились. В Эстонии в поле нашли беспилотник с 5 килограммами взрывчатки. Президент Украины Владимир Зеленский, вышедшим в эфир интервью украинскому телеканалу ТСН, заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. И Зеленский вновь напомнил, что дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси убрали ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, используются для корректировки ударов российских беспилотников по Украине. Зеленский заявил, что если в течение недели Лукашенко не уберет эти ретрансляторы, их уберет Украина. Конец цитаты. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Предупреждение о сильных грозах поступило сейчас жителям Филадельфии. Очень мощные грозы могут ударить в ближайшие буквально минуты, а также примерно особенно после 8 часов вечера. При этом столбики тюнеров поднялись до 83 градусов по Фаренгейту, и при гораздо меньших температурах, например, во вторник будет только чуть выше 72-73, может быть, даже до 75 столбиков не поднимутся. Столбики обещают, что будет дождливая погода, правда, уже в среду все вернется на круги своя. Но все-таки дожди с грозами к концу этой недели вновь прогнозируются синоптиками. температуре в 85-86 градусов по Фаренгейту. В Порт-Метро Эйре тоже на днях было предупреждение о сильной жаре, но по последним данным, скорее всего, воздух не прогреется выше 93 градусов по Фаренгейту во вторник. Также чуть-чуть будет теплее, судя по всему, в среду, но к концу недели синоптики прогнозируют, что в Порт-Метро Эйре, а также в районе Большого Сиэтла будут дожди и при этом столбики поплывут вниз, и к концу недели будет не больше 65. В районе Большого Сиэтла такая погода придет чуть раньше, скорее всего, с четверга, а пока 83-85.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100.7 FM Порт-Метро Эйре. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW в Филадельфии в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий и подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В центре внимания местных новостей в Штатах вновь город-герой Чикаго. По данным полиции, с вечера 19 июня в городе произошло вновь несколько эпизодов со стрельбой. Погибли как минимум 7 человек, еще 38 были ранены. После этого президент Дональд Трамп вновь выступил с призывом задействовать военных в третьем по численности городе нашей страны, сообщает Associated Press. «Почему губернатор Притцкер не обращается ко мне за помощью? Я мог бы сделать Чикаго безопасным городом буквально за один месяц, максимум за один год он стал бы одним из самых безопасных». Конец цитаты с тремя восклицательными знаками написал Дональд Трамп утром 21 июня в своей соцсети Truth Social. Офис губернатора Иллиноя Джей Би Притцкер, которого рассматривают как возможного кандидата от Демократической партии на выборы 2028 года, и который уже не раз отвергал предложение Трампа о военном вмешательстве, не ответил на запрос о комментарии к моменту выхода в эфир. При Трампе подразделения Национальной гвардии уже привлекались к борьбе с преступностью в городах под управлением демократов, включая Новый Орлеан, Вашингтон, Мемфис и Портленд в штате Орегон. Согласно данным полицейского департамента Чикаго, число случаев стрельбы в первой половине года немного выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом уровень насильственной преступности в целом за последние годы снижался, как, собственно, и в целом по стране. Предварительные данные полиции показывают, что с 17:00 по местному времени 19 июня произошло не менее двух десятков случаев стрельбы. Среди погибших 21-летний мужчина, получивший пулю в грудь. Также 18-летний раненый в подмышку вечером 20 июня. 50-летний мужчина, который был застрелен в грудь 19 июня. Вечером 19 июня по меньшей мере 12 человек, находившихся на улице вместе. Они получили огнестрельные ранения после того, как к ним подъехал внедорожник, и двое людей, сидящих в нем, открыли стрельбу. Так и сообщили в полиции. Пострадавшие – это 8 мужчин и 4 женщины в возрасте от 17 до 47 лет. Их доставили в 4 разные больницы. Полиция также сообщила, что еще один мужчина получил травмы неустановленного характера, но он отказался от медицинской помощи. 19 июня, напомню, у нас в стране отмечался Джунтинс, праздник, посвященный отмене рабства. Ранее 19 июня 44-й президент Барак Обама, его первая леди Мишель Обама, приняли первых посетителей в его президентском центре на юге Чикаго, чем мы также сообщали в выпусках последних известий в конце прошлой недели. То, что должно было стать вечером праздника и поводом собраться вместе в день Джунтинс, было разрушено ужасным актом насилия. Насилию нет места в нашем городе, и все, кто за это ответственен, будут привлечены к ответственности. Конец цитаты написал мэр Чикаго Брэндон Джонсон 20 июня. Ну и случаи стрельбы произошли в эти выходные и в других крупных городах. Например, в Филадельфии. По данным Fox News, ранним утром 21 июня в результате стрельбы погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. В Цинциннати, как сообщают местные каналы, вечером 20 июня были застрелены 3 человека. В Канзас-Сити, в штате Миссури, полиция расследует стрельбу, прошедшую вечером 19 июня. 1 человек погиб, 5 ранены. И в Портленде, в штате Орегон, в прошедшую пятницу в Джунатин. Также во время обычной прогулки в городе Грэшеме, недалеко от Старк и Бернсайд, был убит один из гулявших.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дональд Трамп обвинил вандалов в порче отражающего бассейна в Вашингтоне, которая позеленела вновь после покраски в синий цвет. Там чуть ли не лягушки квакают, сообщает пресса. И достопримечательность Вашингтона – это знаменитый отражающий бассейн, несмотря на недавнюю дорогостоящую реконструкцию, снова зацвел, о чем мы ранее сообщали в выпусках последних известий, а новая краска начала отслаиваться от пола. Инициатор реконструкции бассейна – это наш президент Дональд Трамп. Он обвинил вандалов в порче бассейна и заявил о немедленном начале работ по его ремонту. Реконструкция, которую провел Трамп, должна была сделать бассейн синим, то есть в цвет флага Соединенных Штатов. Для этого дно было покрыто синей красочкой, которая вскоре после заполнения бассейна водой начала отслаиваться, и бассейн стал не синим, а зеленым из-за водорослей, которые снова появились в воде. Трамп заявил, что краска в бассейне была испорчена вандалами, якобы специально перед приближающимся празднованием 250-летия независимости страны 4 июля. Я только что осмотрел его и мог только сказать себе и собравшимся вокруг меня: «Вау! Кто же все-таки мог такое сделать? Больные и ненормальные люди». Конец цитата, написал он Truth Social в минувшую субботу. Сегодня Трамп вновь заявил, что бассейн испортили вандалы и что с этим разбираются в срочном порядке правоохранительные органы. На нем образовалась 90-метровая рана. В воду незаконно добавлены химикаты. Конец цитата, написал Трамп в Truth Social, говоря, что на соседнем газоне с помощью химикатов была оставлена надпись 8647. Эта надпись является символом политического протеста, который используют противники Трампа. 86 – это сленговый код, который означает отмену чего бы то ни было, а 47, вероятно, обозначает 47-го президента страны, то есть Дональда Трампа. Ранее американский президент уже выражал беспокойность по поводу этой надписи. Пожалуйста, помните, что за уничтожение или даже попытку уничтожения подобных вещей предусмотрено 10-летнее тюремное заключение. Конец цитата, я предупредил Дональд Трамп. Генеральный прокурор округа Колумбия Жанина Пиро пообещала жестко преследовать в судебном порядке всех, кто причастен к повреждению бассейна. Любой, кто занимается вандализмом или пытается заниматься вандализмом, столкнется с системой уголовного правосудия в Вашингтоне. Конец цитата, так заявила она в прошедшее воскресенье телеканалу Fox News. Как сообщили в администрации Трампа, в минувшую субботу в связи с повреждением краски полиция арестовала 5 человек по подозрению в вандализме и выписала штрафы еще 5. В Белом доме телеканалу CBS сообщили, что один из задержанных предположительно мог использовать нож, чтобы нанести 76-метровый разрез по новой краске. Полиция, патрулировавшая национальные парки, не ответила на запрос с просьбой подтвердить данные об арестах. Известно, что в числе арестованных оказался и 67-летний 8-кратный чемпион мира по гребному слалому, участник Олимпийских игр Дэвид Хирн. Он был задержан около отражающего бассейна и обвинен в уничтожении государственной собственности. Хирн отвергает обвинение и заявляет, что не собирался хулиганить или устраивать какой-либо политический демарш. Как сказал Дэвид Хирн в интервью нашим коллегам-журналистам, он только прикоснулся к облупившейся краске бассейна, только и всего. Он не разрушал, не рвал, не царапал и не удалял никакую часть покрытия. я наклонился, чтобы потрогать вот этот 2-миллиметровый резиноподобный лоскут. Конец цитата, так приводит его слова сегодня «Нью-Йорк Таймс». «Я был просто любопытным и обеспокоенным гражданином. Думаю, я оказался не в том месте и не в то время». Конец цитаты.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Печальная новость: в возрасте 100 лет умер бывший глава Федеральной резервной системы нашей страны Алан Гринспен. В течение почти 20 лет Гринспен отвечал за безопасность американской экономики и прочность американского доллара. Жена Гринспена, корреспондент телеканала NBC News Андреа Митчелл, сообщила, что ее супруг скончался от последствий болезни Паркинсона. Гринспен был главой ФРС. Он занимал эту должность, которую, кстати говоря, иногда называют второй по значимости после президента. Именно так. Он занимал эту должность с 1987 по 2006 годы, когда у нас в стране был зафиксирован самый стабильный период роста за многие десятилетия. В течение этого времени он никогда не давал интервью, но с учетом огромной важности его деятельности, журналисты называли его богом машины американских финансов, разумеется, богом с маленькой буквы. Критики же считали, что он сделал слишком большую ставку на дешевые кредиты, что способствовало уже кризису доткомов в конце 90-х годов, а затем уже и краху на рынке недвижимости и финансовому кризису 2008-го. Гринспен родился в Нью-Йорке 6 марта 1926 года. Его мать работала в мебельном магазине и растила его в одиночку. Юный Гринспен был не только подающим надежды экономистом, но и одаренным музыкантом, который обучался игре на кларнете в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке. Он выступал в ансамбле легендарного джазового саксофониста Стэна Гетца, затем гастролировал по штатам вместе с оркестром Генри Джерома. Этот опыт помог Гринспену узнать на практике, как устроен американский бизнес. Пока его приятели-музыканты проводили вечера за курением марихуаны, Алан Гринспен изучал экономику и занимался бухгалтерией оркестров, в которых он, собственно, и играл. В 19 лет он поступил на экономический факультет в Университет Нью-Йорка и проникся идеями свободного рынка. Позже он получил работу экономического консультанта, затем стал членом совета директоров банка J.P. Morgan. В 1952 году Гринспен познакомился с известной писательницей и популяризатором либертарианских идей Эйн Рейнд, оказавшей на него огромное влияние. Молодому экономисту очень понравилась убежденность Рейнд в том, что общество работает наиболее эффективно, когда люди преследуют собственную выгоду, а не интересы общества в целом. И в статье, написанной в 1966 году, Гринспен заявила, что социальное государство – это не более чем механизм, при помощи которого правительство конфискует богатство у продуктивных членов общества. Конец цитата. Во времена президентства Эйзенхауэра он смог предвидеть наступление рецессии, а затем был советником Ричарда Никсона во время его успешной президентской кампании 1968 года. После победы Никсона он возглавил совет его экономических консультантов. Позже Гринспен называл Никсона параноидальным и циничным мизантропом. Это была цитата, однако успехи экономистов в обуздании инфляции впечатлили следующих президентов. Джеральд Форд попросил Гринспена остаться в должности главы Совета экономических консультантов, а в начале 80-х Рональд Рейган поручил ему возглавить комиссию по реформе американской пенсионной системы. В августе 1987-го Рейган назначил его председателем ФРС, и он оставался на этом крайне важном посту в течение следующих 2 десятилетий.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что казначейство Соединенных Штатов выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти, сообщил глава Министерства финансов Скотт Бессент. Я цитирую. В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии, Иран обязал обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ въезд в свою страну. Конец цитата, написал он. Лицензия выдана во исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного Соединенными Штатами и Ираном 17 июня. Согласно тексту этого документа, казначейство обязывается после его подписания выдать разрешение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих услуг. Подписанный меморандум о взаимопонимании содержит 14 пунктов. Немедленно вступает в силу прекращение огня по всем фронтам, включая Ливан, где Израиль ведет операции против поддерживаемой Ираном группировки Хезболла, признанной, кстати говоря, у нас и в Израиле террористической, а также открытие Ормузского пролива без ограничения на ближайшие 60 дней и постепенное снятие морской блокады Ирана. Иран в документе подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Стороны договорились, что все связанные с ядерной программой вопросы, в том числе и судьба обогащенного урана, будут рассмотрены в окончательном соглашении, которое рассчитывают достичь в течение 60 дней. Также в течение этого времени будет разработан механизм функционирования Ормузского пролива. Ранее иранская нефть находилась под американскими санкциями. В марте этого года на фоне американо-израильской войны против Ирана казначейство уже выдавало временную 30-дневную лицензию на продажу иранской нефти, находившейся на судах, чтобы сбить цены, взлетевшие выше $100 за баррель.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM порта метро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Великобритания. Кир Стармер объявил, что в ближайшее время он уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом он сообщил на брифинге сегодня утром. И трансляция брифинга вела BBC News. По словам Стармера, в лейбористской партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять партию на следующих выборах. Премьер заявил, что услышал ответ партии и принимает его с благодарностью. «Я уйду с поста лидера лейбористской партии». Конец цитаты, сказал он. Выдвижение кандидатов на пост нового лидера партии начнется 9 июля. До избрания своего преемника Стармер продолжит занимать пост премьера. Британская гвардия отмечает, что новый премьер-министр может быть назначен в конце июля или в середине августа. Основным претендентом на пост нового премьера Великобритании считается мэр Большого Манчестера Энди Берн, который на прошлой неделе победил на дополнительных выборах в парламент и был избран депутатом от лейбористской партии по округу Мейкерфилд. Стармер стал премьером Великобритании летом 2024 года после того, как лейбористская партия нанесла разгромное поражение правившим страной до этого консерваторам на всеобщих выборах в стране.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: МИД Израиля вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко о Холокосте. В этом израильский МИД сообщил в соцсети X. Ранее президент Беларуси сравнил израильские бомбардировки сектора Газа с Холокостом. МИД Израиля напомнил, что ужасы Холокоста совершались в том числе и на территории Беларуси. Высказывания Александра Лукашенко ведомство назвало неприемлемыми и вызывающими глубокую тревогу. Любое сравнение между Холокостом еврейского народа и справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто. Не менее ужасающим является возрождение мерзких, устаревших антисемитских заговоров, которые давно должны были стать достоянием истории. Конец цитаты. говорится в сообщении. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» белорусский президент, рассуждая о последствиях войны в Газе, призвал Израиль быть поаккуратнее и поосторожнее. Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели, какой Холокост! Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей? Конец цитаты, так заявил Лукашенко. Он также посоветовал Израилю, я цитирую, взять голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. Конец цитаты. А в противном случае, по мнению главы Республики Беларусь, им не поможет и ядерное оружие. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия. Украинские военные нанесли удар по Воронежу. Судя по кадрам, опубликованным в мониторинговых телеграм-каналах, поражен был Воронежский завод полупроводниковых приборов. В понедельник вечером глава региона сообщил, что в результате атаки погибли 5 человек. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При этом оказались повреждены объекты одной из предприятий Воронежа, фасады и остекленение нескольких многоквартирных домов, а также несколько автомобилей. Кроме того, пострадали 3 человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, заявил Гусев. Позднее он уточнил, что погибли 5 человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Конец цитаты, написал глава региона в соцсетях. Губернатор не уточнил, идет ли речь о налете беспилотников или о ракетном ударе. При этом ранее он сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Вскоре после этого издания «Астра» и украинский мониторинговый проект «Экселенова Плюс» сообщили, что в Воронеже прогремели взрывы, после чего над городом появились клубы дыма. Также мониторинговые каналы писали о сбитии над Воронежем французско-британских крылатых ракет «Storm Shadow». Судя по кадрам, опубликованным в мониторинговых телеграм-каналах, атакован был Воронежский завод полупроводниковых приборов. Это ВПП «Микрон», который находится на левом берегу реки Воронеж. На видео заметны густые клубы дыма. Возможно, в результате удара разрушено 2 или 3 этажа здания завода. Это предприятие, в частности, производит электронику для ракет «Искандер» и комплексов ПВО «Пантерь С-1». Соединенные Штаты и ЕС включили завод в свои санкционные списки. В посте вечером губернатор подтвердил, что наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Конец цитаты. Впрочем, название предприятия он так и не озвучил. В Генштабе ВСУ подтвердили, что в понедельник подразделения воздушных сил поразили завод в Воронеже. В сообщении не уточнять название завода, но отмечать, что он производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности для ОТРК «Искандер». Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования, добавили в Генштабе ВСУ. Добавлю, что в последнее время ВСУ усилили удары по российской территории, и на прошлой неделе, как мы ранее сообщили, украинские беспилотники дважды атаковали московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, а налет дронов на Москву 18 июня стал одним из самых крупных за все время войны. Также сообщается, что вооруженные силы Украины в ночь на 22 июня нанесли удар по центру космической связи «Дубна» в Московской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. В отчете украинской армии говорится, что объект поражен. Там наблюдается масштабное задымление, а ущерб уточняется. Конец цитаты. Атаку подтвердили в пресс-службе головной структуры центра предприятия «Космическая связь». Там заявили, что центр массово атаковали беспилотники. Функционированием телевизионного вещания и связи не нарушено, предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал. Конец цитаты. Добавили в пресс-службе. Центр космической связи Дубна был запущен в 1980 году как олимпийский объект. Его задача во время проведения Московской Олимпиады состояла в обеспечении трансляции игр на страны Европы и Атлантического региона. После Олимпиады задачей центра стала организация линии прямой правительственной связи между Кремлем и Белым домом Соединенных Штатов. На сайте космической связи говорится, что в настоящее время центр является крупнейшим телепортом России и одним из крупнейших в Европе и решает множество разнообразных задач в области спутниковой связи.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Крыму ситуация ухудшается. С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, которые снабжают полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после украинской атаки часть Крыма оказалась обесточена из-за технологических повреждений в электросетях. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели даже график временного отключения электричества. И в детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму отменили ближайшие смены. Так говорится в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня». Она ссылается на сообщения родителей детей в соцсетях. И назначенный России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 22 июня по 1 сентября запрещается бронировать места и принимать детские группы в лагерях на полуострове. «Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. Сложившаяся ситуация данной меры необходима для обеспечения общественной безопасности». Конец цитаты. Заявила Аксенов. По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объявления причин. «Сегодня должен был быть заезд смены. Без объяснения причин Артек отказался принимать часть детей. Дети вынуждены ночевать в Керчи в каком-то колледже». Конец цитата. Так рассказала мать одного из детей. Канал пишет, что до некоторых сопровождающих и организаторов была доведена информация о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания. Конец цитаты. Заправки в Крыму с воскресенья стоят пустые, так рассказал один из корреспондентов BBC. А за эти выходные, по его же наблюдениям, последствия блокады полуострова Украины только усилились. Бензин на заправке есть, но его не продают. Видимо, привезли ночью, а днем, как обычно, должны были начать продавать. Но после указа главы Сергея Аксенова все закрыли. Конец цитаты, так как говорится в сообщении. Аксенов в воскресенье 21 июня объявил, что в регионе будет ограничена продажа топлива за наличные, а талонов на покупку в ближайшее время не будет. Топливо в Крыму идет главным образом государственным службам. Это заявление последовало за ударами ВСУ по Керченской паромной переправе. До этого топливо в Крыму можно было купить по талонам или по QR-кодам в Севастополе. В этом городе в целях экономии топливо не будет продаваться в ближайшие дни, только государственным службам. Утром 21 июня власти ввели верные отключения электричества для ремонта объектов электроснабжения. Местные электросети были повреждены, вероятно, в результате ударов ВСУ. Например, в Джанкое электричество будут отключать по схеме 3 часа со светом и 3 часа ограничения. Вот по такой схеме. В Севастополе ситуация с электричеством и бензином за последние сутки также стала сильно хуже, так рассказал один из местных жителей по имени Юрий. «Вот генератор вчера заказал. Сегодня поеду его забирать. Только прикол в том, что пока сейчас продажу закрыли совсем. То есть его нечем зарядить. Бензин нельзя залить». Конец цитаты, жалуется он. Некоторые крымчане пересели на электровелосипеды, самокаты и скутеры, но с середины июня на мотоциклах и скутерах в Крыму запретили ездить с 10 вечера до 6 утра, потому что их звук напоминает звуки беспилотников, а в Севастополе подобный запрет ввели с 22 июля, и он также действует во время сигналов тревоги. И в продуктовых магазинах теперь скупают все долго хранимые продукты, потому что они, естественно, портятся. Частичная блокада Крыма стала возможной после того, как Украина своими новыми дронами их классифицирует как Middle Strike, так как они бьют на довольно большие расстояния, начала наносить удары по российской логистике в глубине оккупированных территорий и, в первую очередь, по трассе М-14, которая после захвата юга Херсонской Запорожской области в России стали называть трассой «Новороссия», стала в какой-то момент главной для снабжения Крыма топливом. Произошло это после подрыва Крымского моста. С января этого года проезд по восстановленному мосту грузовикам и бензовозам запретили вообще, отправляя их на полуостров по так называемому наземному коридору в Крым, оккупированному с начала войны частями Украины через Мариуполь и Мелитополь. В последние месяцы Украина начала наносить удары не только по трассе Новороссия, но и по основной дороге из Донецка в Мариуполь и из Донецка в Горловку, а также по трассам вокруг Луганска вплоть до погранперехода Изварина на границе с Ростовской областью. Это создало топливный кризис не только в Крыму, но и в ДНР и ЛНР, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В эстонском поселке Реуге местный житель, пришедший на покос травы, нашел на поле беспилотник, к которому было прикреплено взрывное устройство весом около 5 килограммов. Об этом сообщил руководитель бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусеп. Мужчина нашел дрон вечером 10 июня, об этом стало известно только сейчас. Человек, отправившись косить траву, обнаружил, что в высокой траве лежит дрон, а на дереве еще оставались некоторые части дрона, так что, по всей видимости, он оттуда упал. Конец цитаты рассказал Пусеп. Он предположил, что беспилотник упал в поле 3 июня во время украинской атаки по России. Тогда радары военно-воздушных сил Эстонии зафиксировали дроны, после чего на их перехват были направлены истребители. Вскоре радиолокационная отметка дрона исчезла неподалеку от места, где сейчас и были обнаружены обломки. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Украины Владимир Зеленский, вышедшем в эфире интервью украинскому телеканалу ТСН, заявил, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко должен предпринять конкретные шаги, показывающие, что Беларусь не помогает России в войне против Украины. И Зеленский вновь напомнил, что дал Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси убрали ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, используются для корректировки ударов российских беспилотников по Украине. Зеленский подчеркнул, что Украина уже давно не публично

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Я це не контролював. Росія діяла на своїй землі. І, безумовно, я в це не вірю, але він про це вже говорив.
2: Говорит, что ракеты летели с территории Беларуси. Также Ленский отметила, что белорусским властям передают сигналы о необходимости прекратить поставки топлива российской армии. И в этом случае он прямо не пригрозил ударами по белорусским НПЗ, отметив, что это только сигнал. Здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы это видим.
1: Белорусский, какая нам разница? На его территории, вздовж двух областей прикордонних з Україною знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там транслятори на відповідних вишках.
2: Потом он говорит о том, что ретранслятор, который находится на территории Беларуси, который ретранслирует информацию России и таким образом наводит на цели. Зеленский отметил, что именно вот белорусским властям передают сигналы о необходимости прекратить поставки топлива российской армии. В этом случае он прямо не пригрозил ударами по белорусским НПЗ, отметив, что это только сигнал. Здесь нет никаких угроз, мы просто говорим, что мы это видим. Зеленский отметил, что ждет от Лукашенко конкретных действий, а не извинения. Свои извинения он может оставить при себе. Они не работают с первого дня войны. Конец цитата, так сказал президент Украины, ответив, что пока никакой реакции Лукашенко на его слова не поступало. А неделю до этого, чтобы снять ретранслиторы в Гомельской и в Брестской областях, Зеленский дал 19 июня, то есть этот срок истекает в пятницу 26 июня. Лукашенко 21 мая заявил, что Минск не собирается присоединяться к войне против Украины. При этом Лукашенко уточнил, что это может произойти в случае агрессии в отношении Беларуси.
3: Украина неоднократно давала сигналы, что втягивание России в эту войну, еще и Беларуси, может привести к крайне опасным последствиям. В частности, мы зафиксировали, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, работающее на Россию, на россиян и помогающее россиянам наносить удары дронами по нам, по нашей территории. Мы в Украине знаем о 4 таких ретрансляторах в Беларуси. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование. Также мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на ее войну. Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия, для бронетехники, для ракетных систем, и также предприятие, поставляющее России горючее на войну. Это все втягивание Беларуси в войну. Украина этого не хочет, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое принимает соответствующие решения. В общем, только за январь, май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а дизеля – втрое. К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот. Мир должен приближаться, и Беларуси следует делать те вещи, о которых говорит ее фактическое руководство неофициальными каналами, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Отработали новые модернизированные дроны FP Firepoint. Теперь они могут достигать целей на дистанции 3000 километров. Благодарен инженерам Firepoint. Совершенно справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется.
2: Тем временем, приближенные к силовикам Лукашенко каналы обещают наводить ракеты на Киев.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Ну и в заключение спортивная новость, что у нас вообще происходит. Чемпионат мира продолжается. Испания громит Саудовскую Аравию. Кабо-Верде вновь играет в ничью и сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф. Вот именно так. Что же было за последние несколько часов? Испания после ничьей с Кабо-Верде разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4-0. Свой первый гол на чемпионате мира забил 18-летний Ламин Ямаль. А еще два мяча и голевая передача у нападающего Микеля Ойразбаля. Кабо-Верде продолжает всех удивлять. Кабо-Верде, где она вообще находится? И вот она удивляет.

Она добилась результативной ничьей, то есть 2-2 с Уругваем. Это довольно-таки недурно. Бельгия вновь не смогла победить, у нее 0-0 с Ираном. Новая Зеландия в матче с Египтом открыла счет на 15-й минуте, но во втором тайме она пропустила 3 мяча. Победный гол на счету Мохаммеда Салаха. По голу также забили нападающие Зика и полузащитник Трезеги. Интересно, что у обоих футболистов это прозвище в честь бывших игроков сборных Бразилии и Франции соответственно. В группах G и H пока ничего не решено. Оба лидера Египта и Испании, соответственно, могут оступиться буквально в последнем туре и пропустить вперед своих конкурентов. Впрочем, даже при неудачном стечении обстоятельств эти сборные, скорее всего, все равно пройдут в плей-офф с третьего места. Но неплохие шансы выйти из группы сохраняет та же самая вот Кабо-Верде. В последнем туре эту сборную ждет матч Саудовской Аравии. Также отдельно взятый фан-факт. Ламин Ямаль не смог превзойти достижения российского футболиста Дмитрия Сычева. Многие болельщики уже привыкли, что едва ли не каждое результативное действие юного испанца приводит к рекорду. А фраза «Ямаль стал самым молодым игроком, который» и так далее пару лет назад стала мемом. Но на чемпионате мира 2026 года вот так называемая магия его возраста уже не работает. Свой первый матч на этом турнире Ямаль забил, когда ему было 18 лет и 343 дня. По этому показателю он на 14 дней обошел Месси, но занял лишь 8 место в списке самых молодых авторов голов. И уступил Дмитрию Сычеву, который забивал на чемпионате мира в 2002 году, когда ему было 18 лет и 231 день. То есть это вот так для сравнения. Лидирует же в этом рейтинге Пеле, впервые отличившийся от этого турнира в возрасте 17 лет и 239 дней. Сборная Бельгии продолжает неприятно удивлять. На чемпионате мира 2026 года у нее 2 ничьих. Причем в матче с Ираном бельгийцы вполне могли проиграть. Гол Мегди Тареми на 24-й минуте отменили из-за небольшого офсайда. Половину второго тайма бельгийцы играли в меньшинстве. Защитника Натана Нгоя удалили за фол последней надежды. Это все же на том же Тареме. Ну и в матче из-за проблем со здоровьем не принимал участие полузащитник Джереми Доку. В предыдущей игре с Египтом он провел на поле 85 минут. Ранее стало известно, что футболист хочет на время покинуть сборную, чтобы присутствовать при родах своего первого ребенка. И французская журналистка Франс Пьерон раскритиковала вот такое решение игрока, говорит, что это просто эгоизм какой-то, заявив, что чемпионат мира это важнее. Эти слова, конечно, вызвали скандал во всей Франции. И Доку поддержали другие журналисты и спортсмены, а Перрон после этого пришлось извиняться. И так у нас новости, которые поступили к нам, когда мы участвовали, так что The Great Media Group в выпуске «Последних известий» была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Медуза, Астра, Кровавая Барышня, радиостанция «Свобода», радио «Свобода», Форум Дели. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом, грозы накрыли Филадельфию, и дожди будут также и завтра, и столбики тронов понизятся даже до 70-72, так что будет прохладно во вторник. Ну, а потом опять солнышко вернется и будет, как обычно, где-то 85-86. В Порт-де-Метро или в районе Большого Сета прям такой уж жаркой погоды не будет в ближайшие дни. В Порт-де-Метро, возможно, до 93, максимум 94. В районе Большого Сета на 10 градусов будет меньше. Но в Портленде, в районе Большого Сета, впереди будет дождливая погода, уже начиная с четверга. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещения.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника.
7: Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

вот отсутствие страха Божьего, знак равно тупой. Но чтобы кто апостол Павел вышел, папочка, дай мне, пожалуйста. Я думаю, там бы прилетело бы сразу. Бог говорит, я дал ей время покаяться. Если не покаяться, детей поражу смертью. Сегодня проповедь называется «Страх Господень». Страх Господень. Библия очень много говорит об этом. И Библии вы все слышали, наверное, наизусть знаете, что страх Господень – это начало мудрости. То есть человек, у которого отсутствует страх Господень, у него отсутствует мудрость. Но он блаженный, потому что он этого не понимает. То есть это очень блаженные люди. То есть они сами себе что-то придумали, они сами в это поверили, и они думают, что так и есть. Вот. Но мы попробуем сегодня из Писания разобраться в этом вопросе. Притчи 15.33. Притчи 15.33. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Если так складываются обстоятельства в нашей жизни, что мы как будто бы зажатые в тиски. Это говорит о том, что Бог смиряет нас. И когда Бог занимается нашим смирением, это значит, что у Него есть планы на нашу жизнь. И лучше бы, конечно, чтобы мы сами это выбирали, и чтобы мы, даже когда у нас есть выбор смириться или поступить так, как мы хотим, чтобы мы способны были выбрать смирение. Это лучший вариант. Но Бог допускает определенные обстоятельства, ситуации в наших жизнях, что нам, в принципе, деваться некуда. И мы проходим через этот путь, тернистый путь. И это для того, чтобы явить свою славу. Потому что славе предшествует смирение. Но начинается все со страха Господнего. Вы слышали такое выражение, мирское выражение? Боится, значит, уважает. Слышали такое? А если не боится, то 100% не уважает. Так устроено. Человек, боящийся Бога, уважает Бога. Человек, не боящийся Бога, во-первых, он его не знает, Бога. Естественно, он его не уважает. Потому что любой человек, который знает Бога, будет 100% иметь благоговение перед ним. Потому что Бог велик. Потому что Бог святой. И для нас написано, он обитает в неприступном свете. То есть для нас этот свет непреодолим. Бог больше во всем. И апостол Павел, обращаясь к верующим в Риме, он говорит, что величие Божие, его божественная природа, они видны, когда мы рассматриваем творение. Мы не можем осознать землю, мы не можем осознать океан, мы даже не то, что мы с вами, а весь мир вместе взятый не может, ученые не могут. Космос мы не можем понять. И многое-многое другое для нас непостижимо. Но у всего этого есть Творец. Творец больше своего творения. И поэтому Павел говорит, через рассматривание творения,

Мы боимся стихии. Мы боимся урагана, потопа там, или наводнения, там, еще чего-то. У всего этого есть Творец. Он во много раз больше всего этого вместе взятого. Вот мы боимся кого угодно, только не Бог. Я должно быть наоборот. Есть такой стих: «В любви нет страха» в Новом Завете. «И совершенная любовь изгнала всякий страх, кроме Божьего». Если эта любовь изгнала Божий страх, это какая-то демоническая любовь. Это больше похоже на похоть какую-то, на чувственность, но не на Божью любовь. А вот когда мы познаем Бога и имеем страх Божий изгоняет любой страх, включая самый сильный страх смерти. Человек, имеющий страх Божий, не боится ничего. Абсолютно. Потому что у него есть страх Божий. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, страх перед его святостью и страх перед его величием. Книга Исход, 20 глава, 18 и 19 стих. Бог дает свои заповеди, Бог приходит для встречи с народом избранным, Бог сходит на гору. Они стоят немножко вдали, но то, что они испытали, оно ввело их в страх. Настолько сильный страх, что они даже сказали, что пусть Бог с тобою, говорит Моисей, с нами не надо, мы будем тебя слушаться. Вот сколько людей сегодня говорят, если бы я увидел Бога. Вот они имели такую возможность приблизиться к Богу. Они отказались от нее. Они отказались идти дальше. Им было страшно. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Страх пришел, что если Бог продолжит свою речь, они умрут просто. Это не только говорит о величии Божьем, это также говорит о его святости. Люди, которые оказываются в Божьем присутствии, испытывают огромное чувство вины и страха, ответственности за соделанное. И только познание Божьей милости освобождает от этого чувства вины и от страха наказания. Эту милость дает Господь. Есть такое слово, вы его слышали, мидраш. Мидраш — это еврейская традиция толкования Танаха, ну, то, что мы называем Ветхим Заветом. Понятно, что, как и всегда у евреев, два еврея — три мнения. У них разные толкования на разное, то есть у них, ну, разные свои есть какие-то эти. Но вот интересен, как они, один из этих мидрашей толкует вот этот текст, что я прочитал. Когда Всевышний произносил слово, души Израиля отлетали, то есть выходили из тела. И Бог оживлял их росой, которая в будущем будет воскрешены мертвые. Я такое слышал, что каждый раз, когда Бог говорил заповедь, они умирали. Апостол Павел говорит: буква убивает. Если Бог по-серьезному к нам применит закон, не окажется ни одного человека праведного. Когда Иисус сказал Нагорную проповедь, многие люди думают, что Иисус теперь поднял планку и теперь поднял намного выше требования. Иисус, когда говорил Нагорную проповедь, Он показал невозможность человеку или человекам исполнения закона, все, что Он сделал. И когда Он сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, знаете, что большинство христиан в церкви и близко не достигли праведности фарисеев, даже близко.
Фарисеи были намного посвященнее Богу, чем современные христиане. А Иисус говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, вы в Царство Божие не войдете. И некоторые думают, сейчас я буду достигать праведности, хотя бы фарисеев. Но смысл в том, что Бог нам дает свою праведность. Вот как мы превосходим это все. Мы спасаемся Христом. И если бы не Христос, то мы бы не спаслись просто и все. У нас нет шансов. И сам Бог одобряет вот этот страх, который был у народа. И мы можем прочитать во Второзаконии, там описано это же событие. Второзаконие, 5 глава, 28 и 29 стих. «И сказал мне Господь, слышал я слова народа этого, которые они говорили тебе. Пусть Бог говорит с тобою, а с нами не надо. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы в сердце их было у них, если бы и сердце их было у них таково, чтобы бояться меня». Я вам сейчас читаю прямую речь Бога. Если какой-то современный с извращенным умом христианин скажет вам сегодня, что Бога бояться не надо, вот Бог говорит лично. Это называется прямая речь. В Библии есть особые тексты, где говорит Бог от своего имени. Вот это один из них. И вот что говорит Бог, чтобы бояться меня и соблюдать заповеди мои. Бог одобряет страх перед Ним. Сколько сегодня я слышу людей, что не может такого быть. Знаете, до чего они дошли? Ветхий Завет от дьявола. Моисею говорил дьявол. Потому что то, что они проповедуют сегодня, оно идет в страшный резонанс с тем, что написано в Ветхом Завете. Где Бог говорит о себе. Он говорит, я делаю слепым и глухим. Кто не может, это дьявол говорит. Потому что он свою теологию поставил, в кавычках теологию, это на самом деле ересь, выше авторитета Священного Писания. И рассуждает о Боге со своей колокольни. Он же умнее Моисея, умнее Павла, умнее всех евангелистов. Ну понятно же, это же ясно. В 21 веке живет. Но это самообман. Поэтому, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Бог хочет, чтобы мы его боялись. Он об этом говорит. А мы что сегодня сделали? Ну, никого не боимся. Мы же во Христе, то есть мы там по колено все нам. Мы так уже далеко зашли. Два человека я не хочу называть, потому что это на самом деле прискорбно. Но два человека из, скажем так, нашего русскоязычного и украиномовного христианского пространства, один заявил, это я решаю, сколько мне жить. И в 56 умер. Решил так, скорее всего. Вот. А второй заявил, что будет нетленным. И в 48 или там в 47 умер. Точно так же. То есть доляпались языком. Это очень серьезные вещи. Жизнь твоя и моя находится в руках Божьих. Я, кстати, ни капельки не злорадствую. Оба могли бы служить Богу. Еще долго. Ревность была. Но попали вот это вот обольщение, суперблагодати, никакого страха Божьего, Бог всех любит, никого не наказывает и так далее. Где вы такое прочитали в Библии? Библия о другом говорит. Совершенно о другом. Чего только один потоп стоит. Он и всех любил. Поэтому они все утонули. Как пример я также приведу слова пророка Исаии. Исаия в видении увидел Бога. Исаия – человек Божий. Исаия – пророк Божий. Исаия – авторитет духовный до сих пор. Мы ничего плохого про Исаию не знаем. И тогда не знали. Но когда Исаия оказался в Божьем присутствии,
Это книга Исаии 6:5. Он говорит: «Горе мне, погиб я». То есть один из величайших пророков. И мы к нему относимся как к святому Божьему человеку. Но как только он оказался в Божьем присутствии, он говорит: «Мне конец из-за моих грехов». И дальше: «Ибо я человек с нечистыми устами». Пророк с нечистыми устами. Как такое может быть? Во многих головах так есть по сравнению с Богом. «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Вот вам страх Божий, страх наказания. Сразу осознал: горе мне, я погиб. И один из серафимов, или серафим один, он взял уголь с жертвенника. Это не просто так слова. То есть это связано с жертвой за грех. Вот как Надав и Авиуд принесли чуждый огонь, огонь должен был взять с жертвенника, связан с жертвой, с искуплением. Так и здесь ангел взял уголь жертвенника и прикоснулся к его устам, Исаии, и сказал ему: «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Вот единственный способ, как мы можем спастись. Никакими делами никто никогда не спасется. Только по милости Божьей, которую он превознес над судом. И вот Исаия, он это осознал, он это принял. И тут же он слышит: «Кого мне послать?» Это Бог говорит. «Кто пойдет ради нас?» И реакция Исаии: «Вот я, пошли меня». Мне очень нравится это местописание, потому что он не знает куда. Он не знает, с какой миссией. Он вообще ничего не знает. Он готов на любую волю Божью. Откуда взялась такая готовность? От осознания прощения. От милости, что прощены грехи, и вы покрыты беззаконием. Это спасение, ведущее к служению. Когда у человека нет

И также, как пример, я приведу апостола Иоанна, Иоанна Богослова, судя по Библии, любимый ученик Иисуса, ну, по крайней мере, самый близкий. Из 12 апостолов трое были близкими, и один из них, Иоанн, самый близкий. И вот он на острове Патмос за веру и слышит позади себя голос, как бы шум вод многих. И он оборачивается, чтобы посмотреть. Это был Иисус, только не такой, как он был на земле. Совершенно другой, великий. Откровение 1.17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». То есть без никаких проблем он пал к ногам. Даже мыслей никаких не было. Ну, там, чтобы как-то неудобно вроде. Как некоторые же не говорят, я такой человек. Там все, там моментально, потому что ты в этот момент ощущаешь разницу между собой и им. Ты автоматически это делаешь. Пришли люди схватить Иисуса, арестовать. И спросили, он это или не он. И он ответил, это я. Но он так ответил, что они все падши поклонились ему. Они упали на землю, поклонились ему. Он немножко проявил своей божественной природы. Это место нам показывает, что он пошел на смерть добровольно. Это его выбор был. Он мог бы этого не делать. Но те, которые пришли его схватить, уверенные в своей силе, наделенные властью и полномочием, он всего лишь сказал, он даже не преобразился перед ними, он всего лишь сказал, это я. И они падши поклонились ему, упали все на землю. Вот Иоанн упал, как мертвый, с перепугу. Если поднять тебя на большую высоту и убрать оттуда все, ну, как-то там тебя подвесить, то поверь, ты испугаешься. Вплоть до смерти иногда доходит. От

Людей боимся, высоты боимся, глубины боимся, огня боимся, того боимся, а Бога не боимся. Как так получается, я понять не могу. Но это от незнания. Плюс еще сегодня промыты мозги очень многим христианам, кстати. Жалко очень. Страх Господень – начало мудрости. Нету мудрости, нету страха, нету мудрости. А нету мудрости, я скажу, ну, чтобы было понятно, чтобы не было таких, которые не понял. В переводе, я так, с сарказмом говорю, с греческого, значит, тупой. Вот отсутствие страха Божьего, знак равно тупой. Обидно вроде некоторым кажется, но я просто, чтобы было понятно, что потому, знаете, иногда бывает, пытаешься так донести, что никто ничего не понял. И есть субординация между мною и Богом. Хоть Он меня и поднимает на свой уровень, это не дает мне права на понебратство с Ним. Это очень важно понимать. Поэтому даже если Он называет меня по имени, считает меня своим сыном, а тебя своей дочерью, почтение к Нему остается. Благоговение перед Ним остается. К этому надо еще добавить любовь и послушание. Все равно есть, я понимаю, это Он, а это я. Хотя Он говорит, ты даже не раб мне, я тебя называю своим другом. Ну, наглеть не надо. Еще раз, субординация должна оставаться. Понебратству нету места в Библии. Один человек, вы все его знаете по имени, его звали Авраам. Он был другом Божьим. Сам Бог называет себя «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Это очень высокий уровень. И я хочу показать, как Авраам молился. Как он молился, когда за Содом и Гоморру он переспрашивал у Бога. Бог ему сказал, я поражу это все, уничтожу. Авраам, а может, все-таки как-то по-другому? Неужели праведный судья так поступит? И вот Бытие 18:27. Я просто отрывочки почитаю из этих стихов, как, что говорил Авраам в молитве. Вот, я решился говорить владыке, я прах и пепел. Это друг Божий. Это я сейчас разрушаю понебратство в молитве. Стих 30, 18 глава. Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Потому что Авраам понимал, если владыка немножко неаккуратно повернется, от Авраама ничего не останется. Дальше, 18:31. Вот я решился говорить владыке. Еще раз повторяю, это друг Божий молится. Это тот, которому Бог открывается, это тот, которого Бог избирает, это тот, которого Бог ведет. И вот как он соблюдает субординацию. И 32 стих. Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. С очень большим почтением, с большим уважением. Это называется духовное воспитание. А у нас сегодня сплошное хамство. С Богом разговаривать так, даже как с другом некоторые более почтительнее разговаривают, что Бог все поймет. И еще один пример. Молитва Гедеона. Бог дал задание Гедеону, оно было похоже на сумасшедший приказ. Это то же самое, что если бы военачальники отдали приказ, стопроцентная смерть. Сказали бы мясники. Вот Бог дал такое повеление Гедеону. И Гедеон понимает, что если это не от Бога, я просто
иду на стопроцентную смерть. Но это было от Бога. И Гедеон просит и говорит, пусть он ложит шерсть и говорит, пусть на утро шерсть будет мокрая, а вся земля сухая. И утром просыпается, шерсть мокрая, а вся земля сухая. Уже само по себе это чудо. Откуда вода взялась именно на шерсти? Почему не на всей земле? Но Гедеону настолько страшно это дело, что он хочет удостовериться в том, что действительно его призывает Бог. И книга Судей 6.39, как обращается к Богу Гедеон. «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пожалуйста, пусть будет наоборот. Пусть теперь шерсть будет сухая, а вся земля мокрая. Бог и это сделал». Но как обращается Гедеон? «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу». У нас такое ощущение, что вот люди сидят и Богу задание дают, что Он должен для них сделать. То есть что-то перепутали очень сильно. В Новом Завете люди тоже молились коленопреклонно, даже на улице, на берегу, там еще где-то, таким образом выражая почтение к Богу. И вот это неуважение к Богу, оно потом также отражается и на служении. И где-то через одного из пророков Бог говорит, вы приносите мне в жертву косое, хромое, еще какое-то. То есть попробуй, говорит, вот такое принеси своему князю. Да ты не выйдешь из кабинета после этого. Твое приношение воспримут как личное оскорбление. Тебя так накажут, что на всю жизнь запомнишь, что так нельзя делать. Но Богу мы это даем. Служение Богу у нас, знаете, такое остаточное. Если вдруг останется время, то, конечно, послужу. Но это говорит просто об отношении к Богу. Во-первых, полное незнание Бога и неуважение. Страх потеряли. Не боится, поэтому не уважает. И не ценит абсолютно. И прикрывается какой-то Божьей любовью. В отношении папочки там и так далее, я не видел ни одного примера в Библии, чтобы хоть кто-то хотя бы раз помолился. Ни одного в Новом Завете и Ветхом. Может, там где-то кто-то в тайной комнате. И то выражение «Ава, Отче», там надо еще разобраться, о чем идет речь. Там просто говорится о том, что Бог не просто Отец, как родоначальник всего человечества, а Он стал для нас, как родивший нас. В этом смысле Папа. Но чтобы кто-то, апостол Павел, вышел, папочка, дай мне, пожалуйста. Я думаю, там бы прилетело бы сразу. Я даже мне в голове не укладываю, чтобы он так помолился. Еще и публично. У нас же сегодня это делают, претендуя на особые близкие отношения с Богом и знание Бога. Причем это полностью противоречит Библии. Но именно это называют познанием, просветленный. Масон 33 градуса. Это все, что я могу сказать. Это какое-то не то просветление. И к чему это приводит? К внезапным судам Божьим, которые произойдут рано или поздно. Бог дает время человеку для покаяния, для перемены, для осознания. Человек это воспринимает как все можно. Экклесиаст 8.11. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих».

Даже в Новом Завете к Иезавели, там какая-то странная такая женщина в одной церкви была, Бог говорит, я дал ей время покаяться. Если не покаяться, детей поражу смертью. Это, кстати, Иисус говорит. Нам вообще это на голову не налазит. Как такой Иисус может говорить? Люди, которые останутся на земле на время Божьего гнева, будут прятаться в пещерах от гнева, сидящего на престоле, и Агнца. От гнева Агнца в том числе весь мир будет бояться. Мы же сегодня себе придумали непонятно что. Бог всегда дает время для покаяния. В этом его любовь. Бог обращается к Каину с вопросом, ну, странным довольно-таки, говорит, а где твой брат? Каин не знает Бога. Он не знает, что Бог все знает. И ему не доходит, что Бог не хочет поинтересоваться, где брат, а Бог дает возможность Каину первому покаяться, не ожидая обличения. Бог прекрасно знает, где брат. И он Каину рассказывает дальше. Голос крови твоего брата вопиет от земли. Он же не для информации спрашивал, а давал шанс для покаяния. Еще Каин даже не убил Авеля. Бог говорит, бодрствуй, у дверей грех лежит. Господствуй над ним. Ты в проблеме уже. Бог даже это знал. Но почему он спрашивает, давая возможность покаяться? Но у нас, у многих людей, страха Божьего нету. Бог никого не наказывает, всех любит. Гиену огненную тоже уже отменили, кстати, многие. На полном серьезе, Бог есть любовь, все, ничего не знает. Вот, и поэтому делаю, что хочу. Страха нету. А начало мудрости, страх Господень, он полезный. И еще один текст, и помолимся мы с вами. Послание к Римлянам, 2 глава, 4 и 5 стих. Это то, что мы замечаем очень часто среди нас. Когда люди очень сильно возмущены чьими-то грехами, в то время, когда сами находятся точно в таких же. Я называю это синдром Давида. Когда Давиду пророк рассказал о его грехах иносказательно и спрашивает у Давида, как ты думаешь, что нужно сделать с таким человеком? Давид на себе рубашку рвет. Такой человек достоин смерти, он говорит. А пророк говорит, так это ты вообще-то. Вот так бывает иногда. То есть неизвинителен, Павел говорит, ты всякий человек, судящий другого, сам делающий то же самое. Это проблема большая. И вот мудрость Божья, Римлянам 2, 4, 5. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божьего. В Ветхом Завете Бог говорит, я много милостив там и так далее, но не оставляющий без наказания. Так вот, Бог проявляет благость, кротость и долготерпение. Мы это воспринимаем как вседозволенность, как разрешение. Нам дан зеленый свет, делаю, что хочу. Но не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Это Бог дает время для покаяния, самостоятельного, добровольного, искреннего, от чистого сердца. Не потому, что поймали, а потому, что покаялся. И дальше. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Не скоро совершается суд, но он все равно совершается. Он все равно будет, как ни крути. Об этом говорит и Ветхий Завет, и Новый Завет. Даже если мы все вместе проголосуем и отменим, ну вот все окажемся там в одной камере, единомышленники.
Поэтому страх Господень – это начало мудрости. Мы должны соблюдать субординацию в наших отношениях с Богом. Иисус Христос называет нас своими друзьями, но мы должны помнить, кто Он.

И я понимаю, что это вопрос откровения, потому что когда человеку об этом говоришь, неужели Бог такой гордый, что он хочет, чтобы я ему там поклонялся? Да не хочет он этого, ему не надо тебя поклонять, тебе надо поклоняться, а не ему. С ним ничего не произойдет. Мы поклоняемся Богу только потому, что он великий, он святой и он всемогущий. Мы не можем не поклоняться ему. Это очень сильно впечатляет. Это то же самое, знаете, как вот взять спорт, футбол идет там на стадионе, много-много людей, вот, и там кто-то забивает какой-то очень красивый гол. Наверное, он хочет, чтобы весь стадион ему поклонился. Да ему вообще все равно, то есть он забивает гол и все. Но весь стадион поднимается и начинает кричать, и овации, и там, я не знаю, что угодно. Их что, заставляет это делать? Они восхищены тем, что он сделал. И естественная реакция на то, что им очень сильно понравилось. Так вот, любой абсолютно человек, который реально приблизился к Богу, он будет поклоняться Богу. Мы вот говорили в среду на собрании служителей, что надо песни менять новые. 100% надо, согласен, на 100%. Надо новые побольше. Вот. Но когда вы будете на небе, вы там будете петь «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» круглосуточно. Там вообще текста нету. Вон, почитайте в Откровении. Ангелы. «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель». Или нет, он покоя. Все время «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель». Учитесь. Так. Мы готовимся к этому. Вот. И почему так? Потому что он все время их восхищает. Даже будучи там, мы не будем знать Бога во всей полноте. Он будет продолжать нас восхищать. Перед тем, как Херувим осеняющий стал сатаною, Люцифером, сброшенным с неба, он был в Божьем присутствии. Его предназначение было осенять славой, покрывать. Он видел Бога. Но он не знал его во всей полноте. Ему показалось, что он знает. И проблемы у него большие после этого. «Сяду в сонме богов, — говорит, — и буду подобен Всевышним». Вот что с ним произошло. После этих слов он никогда больше не приблизится к этому сонму богов. Возгордилось сердце его, переоценил себя. И я хочу, чтобы сегодня мы имели здоровый страх Господень. Я сейчас не говорю о том, что человек, который согрешил, должен прятаться от Бога. Наоборот, иди к Нему, но в покаянии. Милость. Все, что нам нужно. Когда Исаия испытал страх, горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами, кто нашел выход ему? Бог через ангела, через Серафима являет милость и прощает его. Человечество согрешило. Кто решает проблему? Бог посылает своего сына. И он говорит, я пришел не ради здоровых, а чтобы спасти погибшие. Ради вас я пришел. Он хочет иметь общение с нами. Но это не значит, что нужно наглеть. Особенно, когда мы живем в теле. Мы очень далеки от Бога вот в этом человеческом естестве. Но Он говорит, я хочу быть с тобою. Придите ко мне все обремененные и утружденные, и я успокою вас. И если ваши грехи были настолько страшны, что на них смотреть было невозможно, я убелю ваши одежды. Я покрою вас своей праведностью, чтобы вы могли быть там, где ты, там, где я. Но к этому приводит страх Господень. И как написано у пророка, пред лицом Господа пишется памятная книга о ком? О боящихся Господа. Бог это ценит. Для Него это имеет большое значение. И я хочу помолиться, чтобы Бог дал нам
я помолюсь, как апостол Павел. Духа премудрости и духа откровения к познанию Его, то есть Бога. Чтобы мы действительно имели это правильное

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Приближаться к тебе. Дай нам духа премудрости и духа откровения к познанию тебя, чтобы с одной стороны мы всегда могли приходить к тебе, но с другой, чтобы мы всегда соблюдали субординацию, чтобы с нашей стороны не было никакого панибратства, но мы по-настоящему ценили, что ты привлекаешь нас к себе, что ты даешь нам возможность быть в твоем присутствии, что ты для нас открыл этот новый живой путь во святилище через кровь Иисуса Христа, который пришел на эту землю, оставил славу неба, чтобы мы могли войти в эту славу, в твое присутствие, благодаря Иисусу Христу, благодаря пролитой крови. Я прошу тебя, Отец Небесный, пусть у каждого из нас будет этот страх Господень, который есть на самом деле всего лишь начало мудрости. Но дай нам, Господь, иметь это, чтобы мы хранили себя и чтобы мы стремились к тому, чтобы удаляться от всякого зла, от всякого беззакония, от всего того, что не нравится тебе, чтобы мы ценили наши отношения, дорожили этой возможностью быть с тобою и быть там, где ты, и чтобы всю славу мы воздавали только тебе одному. Мы чтим тебя, и мы благодарим тебя, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух

0: говорит.
1: Алексей Алексеевич, такой вопрос, как относиться к учению о родовых проклятиях? Пишет один из наших слушателей анонимно. У нас в церкви один из принципов учения строится на родовых проклятиях и их разрушении. Мы читаем книги Дерека Принца и молимся по его книге «Благословение и проклятие». Что вы думаете об учении Дерека Принца и вообще о проклятиях? Спасибо.
2: Я думаю, что учение о родовых проклятиях, оно намного более шире, чем Дерек Принц. Это действительно целая модель объяснения духовной реальности, которую определенные категории служителей к ней прибегли для того, чтобы как-то объяснить то, что происходит, и найти какие-то механизмы для решения возникающих проблем. Сразу нужно сказать с самого начала, что модель ложная, не библейская модель. И я объясню, почему. Это все строится на 28 и 29 главах книги Второзакония. В 28 и 29 главах, как вы помните, народ израильский приходит к обетованной земле, и Господь через Моисея повторяет им закон. Книга Второзакония – это повторение закона. Повторяет для нового поколения и объясняет им ответственность за исполнение или неисполнение закона. Там речь идет о конкретных вещах, когда говорится о том, что если ты будешь слушаться слова завета сего или закона сего, то тогда благословен ты. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Перечисляются благословения. И дальше, кажется, с 15 стиха 28 главы сказано, если же ты не будешь слушаться, тогда проклят ты. И перечисляется много разных форм, в которых люди будут пожинать плоды своего непослушания Божьему Слову. Значит, теперь смотри, что делают эти люди. Они берут вообще вот эту идею проклятия, что она там в действительности есть. И они ее соединяют с тем, что напис...

0: в Пятикнижии о том, что Бог гневается до третьего, четвертого рода, а милость его до тысячи родов. И они берут два совершенно не связанные с собой концепта. И они соединяют, и они теперь говорят, это проклятие родовое. И значит, если у тебя, у бабушки или у прабабушки кто-то вел себя неправильно или делал какие-то абсолютно дерзкие, или чаще всего туда примешивают, знаешь, имел дело с оккультизмом, занимался колдовством, ходил к бабкам, шептуньям там, и так далее, то на твоем роде висит проклятие. И дальше тогда они уже изобретают, а что с этим проклятием делать? И вот там изобретают, как его разрушать. То есть, когда ты читаешь всю вот эту конструкцию, то это, знаешь, как лего, которые взяли из Библии разные кусочки и собрали для себя такую вот абсолютно далекую от общего духа Библии конструкцию. Но звучит внушительно. Звучит очень духовно, потому что вот здесь мы духовную грань ведем, здесь мы противостоим дьяволу. К сожалению, вот эта вся духовность, она отвлекает от реальных проблем, которые есть у людей, и, конечно же, вводит в заблуждение, и, ну, вообще вся она в корне неверная с точки зрения того, что говорит Священное Писание. Теперь давай посмотрим на то, что же в действительности значит 28 и 29 главы книги Второзакония, и вообще, что с проклятиями вообще со всеми, и как с ними поступать. Так вот, 28 и 29 глава книги Второзакония говорят о неизбежности, о неотвратимости Божьего наказания за грех. Вот все, что они говорят. Вообще, Ветхий Завет показывает нам, что грех – это серьезно, и за грех последует обязательно серьезное Божье наказание. И там перечисляется, и поэтому стоят на одной горе, одни произносят благословение, другие на другой горе произносят проклятие. Это не потому, что они проклинают кого-то. Я слышал, некоторые церкви даже группы проклятия делали, чтобы проклинать кого-то. Это абсолютное кощунство, извращение совершенно. Смотри, что получается. Почему они одни на одной горе, другие на другой горе произносят? Это для того, чтобы это противопоставить. Для того, чтобы озвучить, для того, чтобы люди все в торжественной официальной обстановке услышали. Будешь послушен закону, будешь благословен. Будешь нарушать закон, пожнешь последствия. Вот в чем смысл проклятия. Проклятие, о котором говорится здесь, это проклятие закона. В чем проклятие закона? Проклятие закона заключается в том, что возмездие за грех – смерть. Это неизбежное последствие греха. Неизбежное нарушение Божьего закона, Божьего стандарта. Это не просто ошибочка. Это не просто недочет. А оно обязательно, любое нарушение, обязательно вызывает Божье проклятие. Это очень интересная вещь.
1: Когда мы все прокляты, мы все грешники.
0: 100%. 100%. Вот почему послание к Галатам. Мы читаем очень важный стих. Друзья мои дорогие, те, кто занимается вот этим разрушением проклятий, я вам покажу сейчас, как разрушить проклятие. Есть очень точный, очень сильный, единственный метод, как разрушить любое проклятие, которому подвержен человек. Послание Галатам, 3 глава, с 10 стиха. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием». То есть любой человек, который пытается стоять на каких-то своих достижениях, любых, каких бы то ни было. У нас разные достижения, в разных церквях разные вещи популярны. В некоторых нужно быть верным братству, в других нужно косынку носить определенного типа, а в-третьих, нужно в собрание регулярно ходить, а в-четвертых, может быть, на языках говорить или молиться. Так вот, на любых вещах, на которых человек основывается, здесь написано «находится под проклятием». Это проклятие не от кого-то, не от того, не от группы проклятий. Если бы только группа проклятия проклинала, это было бы мелочь. Бог проклинает. И это очень серьезно. Но дальше написано, ибо написан, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть наше положение у любого человека, мы все под родовым проклятием. Только этот род, знаете, откуда берет свое начало? От Адама. Не от бабушки вашей и не от дедушки. Он берет начало от Адама. И написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. То есть, если вы в вашей жизни хотя бы один раз, хотя бы одну заповедь нарушили, вы прокляты. И это прокляты Божьим проклятием. Это очень серьезно. Но, к великому счастью, у нас есть решение. Оно здесь же, в 13 стихе. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». То есть тогда, когда душа соединяется с Иисусом Христом, наше с вами проклятие, оно было возложено на Иисуса Христа. И Иисус Христос понес его на себе и освободил нас от него. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих, хочу этим закончить, написано, что Христос, принесший одну жертву, навсегда сделал совершенным освящаемым. Мы свободны в Иисусе Христе, и для того, чтобы человек был свободен от любого проклятия, для этого ему нужно быть в Иисусе Христе. Это единственное, что нужно. Если человек во Христе, он не может, никакое проклятие не будет действительно для него. Поэтому познавайте больше Евангелия, живите им, практикуйте его в своей жизни, и вы ощутите настоящую свободу от каких бы то ни было проклятий.
1: Спасибо большое.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: An NYPD officer is facing charges after allegedly pointing a loaded gun at a civilian employee in an act of intimidation. Jonathan O'Halloran reports.
4: Officer Kilvio Espinal was arrested Tuesday for menacing. He's accused of pointing the gun at a female employee's head after the same employee had previously sued Espinal and the department for alleged years of sexual and racial harassment. The woman reported the incident the day she says it happened, and Espinal was arrested and placed on modified duty. Espinal has pled not guilty. His attorney says the alleged incident never happened. In New York, I'm Jonathan O'Halloran.
3: Louisiana is joining a 17-state lawsuit over California's newly active environmental packaging rules, arguing they could raise prices on everyday goods. The rules make companies selling packaged goods in California reduce waste, meet recycling targets, and help pay for recycling. The lawsuit says producers elsewhere may be forced to use the same packaging just so they can keep selling in California. Louisiana officials argue those higher costs could show up on local store shelves. The case is now in federal court. Houston and San Antonio are getting national attention as two of the country's best cities for conferences and business events. U.S. News and World Report puts Houston fifth and San Antonio ninth in a conference city ranking out today. The report reviewed 52 major destinations, looking at meeting space, access, affordability, and what visitors can do outside the convention hall. It also lists Marriott Marquis Houston and Grand Hyatt San Antonio Riverwalk as the top conference hotels in those Texas markets. Sarasota County officials and detectives would like to catch the people who have been tearing out copper wire that powers streetlights. Stephen Smogish is with the county.
5: Once they cut out of one light, basically all the lights follow. They're all in series.
3: The county is replacing the stolen wire with aluminum, which is less attractive to thieves. Rob Martier, NBC News Radio.
6: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
7: 声声有情
8: 1150AM 西雅图中文电台
7: 这里是您的信息中心
8: 这里是您的心灵港湾
7: 这里是您的精神家园
8: 西雅图华人自己的中文电台
7: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com
9: 也可以通过智能手机下载 ChineseRadioSeattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目
7: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3
9: 我们的微信平台 新浪微博和Facebook账号 都是 Chinese Radio Seattle
10: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle 各位听众大家好 今天是2026年6月23日 星期二农历4月30 我是朗星
11: 我是娜娜 很荣幸在今晚为大家播报新闻
10: 周二到周五的专题节目分别是家庭生活、美国故事、读书观影和专家论坛。周二到周五的戏称夜话的话别话题分别是往事如风、情感夜线、青青校园和艺术人生。周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、曹律师信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
11: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。广播频段是
10: AM1150 或者 HDFM98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listenonline。 手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle 应用来收听我们的节目。汇集天下大事，聚焦华人热点
8: ，AM1150
10: 西雅图中文电台新闻夜线。下面播报国际新闻。七国集团峰会6月16日继续在法国举行，乌克兰战争成为当天核心议题之一。乌克兰总统泽连斯基和美国总统特朗普会面后表示。
12: 这七领导人普遍认同俄罗斯并没有赢得这场战争，各方讨论了进一步对俄施压的方案。根据路透社的报道，可能的新制裁将针对俄罗斯能源、银行和军工产业，特别是继续限制俄罗斯的石油收入。泽连斯基同时呼吁西方提供更多防空系统，以应对俄军近期持续空袭。欧洲领导人则希望借峰会机会说服特朗普维持对乌支持。 并在推动停火谈判的同时，不放松对莫斯科的压力。外界认为，这次峰会既是
11: G7协调援乌政策的重要场合，也是考验特朗普政府在对乌战争的最新立场。美伊停火框架协议公布后，伊朗方面6月16日提出新的关键条件。伊朗外长表示，结束美伊战争的初步协议包必须包括以色列撤出黎巴嫩。 这一表态立即引发外界关注，因为以色列已经拒绝接受相关要求。美联社报道称，美伊双方从前都承认协议主要演着停止军事攻击、恢复霍尔木兹海峡通行，一些更深层的分歧被留到后续谈判解决。如今，伊朗 将黎巴嫩问题纳入协议落实条件，可能是原本脆弱的停火安排面临更大的不确定性。分析认为，这显示中东多条冲突线仍然交织在一起，北伊关系、以色列安全政策以及黎巴嫩局势都可能影响停火协议能否真正执行。非洲疾控中心6月16日警告。
10: 刚果民主共和国东部的埃博拉疫情可能发展为该国乃至非洲大陆最严重的疫情之一。路透社报道，疫情已经持续1个多月，但真实规模仍不清楚，部分地区数据缺口严重。 接触者最终也受到社区抵触和安全问题影响。此前统计显示，刚果东部三个受影响省份已报告数百例确诊病例和上百例死亡，疫情规模已经进入历史上较严重的范围。非洲疾控中心负责人表示，仍有大量潜在接触者没有被追踪，这让病毒传播风险继续上升。公共卫生安全专家担心，如果疫苗接种、隔离治疗和社区沟通不能迅速加强，这场疫情可能重演2014到2016年西非埃博拉危机的严重后果。
13: 加拿大不列颠哥伦比亚省一座水上乐园发生疑似触电事故，造成12名儿童受伤。当地警方表示，事故发生在6月15日上午，地点是距离温哥华东南约65英里的 Caltus Lake Water Park。初步调查显示，孩子们可能在排队等候游乐设施时触到带有异常电流的栏杆后受伤。警方和急救人员赶到现场后，将12名儿童送医，他们伤势严重但没有严重生命危险。其中10人是来自高贵林港一所中学的6、7年级学生，当天正在参加学校组织的校外活动，截至周二仍在医院接受治疗。警方表示，目前没有迹象显示事故为人为故意造成。省级职业健康与安全机构正在调查具体原因。水上乐园方面表示，园区已暂时关闭，并将配合调查，防止类似事件再次发生。
10: 下面是天气预报：大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏58度，摄氏15度；明天晴，最高气温华氏72度，摄氏22度；最低气温华氏58度，摄氏15度。
13: 您现在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
10: 重庆官场动荡之烈，薄熙来已降，在中国官场也算一个奇特的现象。现任重庆市委书记、中共政治局委员袁家军周一似乎给出了一个解释：出问题的官员在于没有把忠诚摆在首位。重庆官场现象甚至可以用惨烈来形容。在位上栽倒的第一把手，中共政治局委员兼市委书记就可能入常的薄熙来，在可能二十大上位的孙政才、四任市长、三位仕途坎坷，仅张国清是艺术。二十大进入政治局，副市长落马更加密集，原副市长吴存荣目前被判无期徒刑。2019年，官方通报重庆市委副书记任学峰在任上因病离世。以近几个月而言，就有市长胡恒华被查，副市长兼公安局长张安江突然死亡。这像是魔咒，似乎又有脉可循。比如公安局长张安江的突然死亡，让人联想到重庆公安局长是一个高危职业。四任公安局长朱明国、王立军、何挺、邓辉先后落马，其中引爆薄熙来事件的副市长兼公安局长王立军正是轰动中外。中共重庆市委书记袁家军6月15日在市委会议上表示，要全面彻底肃清流毒影响，恢复净化政治生态，要坚持把忠诚履职摆在首要位置，坚决维护党中央权威。袁家军的讲话应是外界质疑以及传闻不断的一个回应。今年年初，胡恒华接连缺席重庆市多个公开活动，网络盛传其已落马。直到3月20日，中纪委和国家监委指其严重违纪违法，正接受调查。4月17日，重庆市委常委、重庆市两江新区区委书记、被视为前任市委书记张敏尔亲信的罗佑也被中纪委宣布调查。更为诡异的是，5月7日，据重庆日报披露，重庆市副市长兼公安局长张安江因突发疾病经抢救无效离世，引发许多揣测。袁家军周一的讲话似乎包含几层意思，首先影射的是重庆官场动荡史，以彻底肃清流毒影响来点出重庆官场问题源远流长。之前的市委书记陈敏尔喜欢讲清除国王孙流毒，现在已经到了习近平总书记第三任末期，仍然流毒深远，远远没有彻底肃清。袁家军此话等于给重庆高级官员们套上一个紧箍咒，至于持续恢复净化政治生态，则指现状，意味着重庆官场仍需要持续清洗。
13: 为什么袁家军当着重庆市主要党部干部讲出这番话？重庆广场到底中了什么样的魔咒？高级官员总是难逃覆灭的命运，袁家军无法解释，或者这超出他能够指明的范围。但袁家军说出了一个关键词：忠诚。他说要坚持把忠诚履职在第一位，把坚决维护党中央权威摆在首位。习近平担任中共总书记以来，对忠诚问题看得极重，维持在党内制定的两个拥护、两个确立，要旨就是拥护习近平，忠诚于习近平，尊重党在全党的自尊地位，这是天条，谁都不能触碰的。能制定这样严重个人崇拜的天条，一方面说明最高领袖的强大，一方面也透露出最高领袖的不安感。重庆的中央人民难道不懂得忠诚比什么都重要吗？但是他们为什么照样落马？这种究竟是因为他们的忠诚度在某一刻出了问题，还是领导人怀疑他们的忠诚度不够？有分析认为，作为重庆市委书记的袁军官在这里大谈忠诚，实际上是做给中央看，说给习近平听，让总书记放心。同时对袁家军本人而言，除了表忠心不能不清楚，对他本人而言因见不远。重庆贪官辈出显然不是中国官场的一个孤立现象。习近平担任总书记以来，以腐败之名清洗的高级官员多不胜数，但像这样一个中央直辖市如此集中的涌现贪官，且明知重庆是伪定，官员仍前仆后继，实在让人难以令人理解，好像薄熙来倒台以来开出一个坏的先例。按照党内隔代指定接班人的规矩，应在中共二十大接班储君孙政才在十九大开幕前几个月在重庆市委书记任上倒台。几年来市长、副市长、省委之类相继跌倒，网上有舆论质疑到底重庆这地方风水变位对当官不利，或是蛀虫出了薄熙来，在上总是凝神凝鬼。放大省市重庆广场，官员落马像走马灯。与此相对的是，重庆这地方现在却成了有网红蜂拥至打卡之地，离此被轻轨穿越居民楼、神女大扶梯、洪崖洞人山人海。法国《世界报》报道说，在这充满未来感、拥有令人惊叹的科技景观的城市，网红和博主们受邀前来制造话题，成为北京利用网红重塑其形象的重地。然而，管理这城市的高官们继续一个接着一个落马。
12: 不久前，乌克兰无人机对莫斯科的袭击引发了人们针对俄罗斯防空系统的讨论。俄罗斯的防空系统曾被认为固若金汤，然而如今乌克兰无人机正在日益给其带来挑战。乌克兰无人机似乎越来越能突破俄罗斯的防空系统，袭击和俄罗斯关键基础设施。最近他们袭击了克罗米亚半岛上的目标，该半岛是乌克兰的领土，但自2014年以来一直被俄罗斯占领，乌克兰无人机也能打击俄罗斯腹地的目标。6月18日，多架无人机袭击莫斯科多个地区众多目标，其中包括一家大型炼油厂。袭击发生后，该炼油厂的生产似乎中断数日，俄罗斯最大的机场莫斯科机场也暂停关闭。关于俄罗斯国防漏洞的讨论爆发了。部分原因是目击者们在社交媒体上发布了大量视频，显示俄罗斯防空系统无法拦截无人机。普通民众在看到防空导弹从无人机旁飞过却没有击中它时，就会产生这种印象。俄罗斯意见人士、军事分析家列维耶夫告诉德国之声。流亡的俄罗斯记者伊万·菲比波夫在关注一些亲克里姆林宫博主的言论，他们越来越担心乌克兰可能发现了俄罗斯防御系统的体系的漏洞，因此他们呼吁对国防部和俄罗斯的军工联合体进行激进改革。他们不想结束战争，他们想要一场更有效的战争，菲利波夫说。不过他也补充表示，我认为他们非常清楚这些改革是不可能的。前空军军官赫拉普钦斯基将6月18日莫斯科防空系统被突破归因于两个因素：俄罗斯防御体系的系统性退化，以及乌克兰进攻能力在科技领域的进步。军事分析家列维耶夫则对此提出异议，他表示其团队并未发现俄罗斯防御系统有任何削弱，毕竟超过90%的无人机在袭击中后被拦截。
10: 他同时指出，少数成功击中目标的无人机确实造成了重大损失。在列维科夫看来，无人机的数量才是问题的核心，袭击规模对于俄罗斯和乌克兰都构成了同样的挑战。大规模无人机袭击所需的设备数量远远超过目前的供应能力。空军专家赫拉普钦斯解释说，俄罗斯的防空系统包括铠甲 S1 防空系统，其设计出发点是拦截巡航导弹等常规大型飞机，这些系统长期使用雷达技术来定位金属目标，现代小型无人机几乎无法被这些系统探测到，因为它们通常由塑料和胶合板等复合材料制成。
13: 此外，俄罗斯庞大的国土面积也迎来挑战。俄罗斯意见人士、军事分析家列维耶夫表示，构建一道连续的空中屏障或单一的盾牌是不可能的。莫斯科的城市密度极高，更容易成为攻击目标。建筑物越密集越高，无人机就愿意隐藏在雷达系统后面。乌克兰正在利用这一点。空军专家普恩斯基认为，基辅在规划远程无人机的复杂飞行路线，绕过潜在拦截区方面取得了显著进展。赫拉普钦斯基表示，由于俄罗斯在战争期间将部分防空系统转移到被占领的乌克兰领土，这些漏洞也可能已经扩大。他说，俄罗斯因此将其原本多层级的防空系统变成了拼凑而成的体系。专家指出，最佳的防空系统是由多层组成，不同拦截系统在不同的高度上运行，并针对不同的类型、不同速度进攻性武器进行专门的拦截。美国哥伦比亚广播公司也援引乌克兰方面的消息称，乌克兰可能只剩下少量 S-300 系统一远程对空导弹系统，据推测对俄罗斯制裁阻碍其零件部件的采购。赫拉普钦斯基将短缺归咎于俄罗斯将其 S-300 导弹系统重新用于对乌克兰地的对地攻击，并试图以压制乌克兰的防空系统。6月18日，莫斯科遭到熟悉后，俄罗斯系统政府似乎更关注画面本身的冲击力，而非球击事件。克里姆林南宫发言人德米特里佩斯科夫表示，俄罗斯防空系统已做出适当反应，并督促公共关注俄罗斯的对乌克兰的球击。影片画面令人印象深刻，它展现了我们武装部队球击的成果，将会继续。六野威夫表示，克里姆林宫正在淡化此次袭击的影响。他指出，从军事角度来看，6月18日的无人机袭击并未带来多少改变，这袭击更多被视为旨在波动舆论场的政治打击，尤其是在9月份的俄罗斯下议院选举之前。
10: 广告后将为您带来美国新闻部分。
14: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721，206-920-6721。
15: 餐饮、
16: 娱乐、
15: 招聘、
16: 交友、
15: 买房、
16: 投资、
15: 演出，
16: 请找西雅图中文电台。
15: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
16: 赶快行动吧！广告热线206-619-8698，206-619-8698，
15: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
17: 好久不见，最近看你气色特别好，朋友圈天天丰富多彩的，在忙什么呢？
18: 我呀，在西雅图长青学院上课呢。
17: 西雅图长青学院都有什么课程啊？
18: 课程可丰富了，想写字画画，有书画大师刘振声和邓作烈手把手教你；想放声高歌，著名声乐艺术家古雅瑜老师亲自带队；想舒展筋骨，专业老师带你轻松练太极、练瑜伽。
17: 哇，这么棒，听着我都想报名了。
19: 西雅图长青学院汇聚优质师资，开设书画、合唱、太极、实用 AI、舞蹈、瑜伽、实用英文等精品课程，学习新知，结交挚友，活出更精彩的自己。地点在 Bellevue Bellride 路，交通便利，停车方便。 报名热线206-619-8698，西雅图长青学院，精彩人生从这里开始。
10: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻夜线栏目。